Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

когда живешь по своим принципам, и мир тебе знаком. Имеешь то, что имеешь, забыв обо всем другом. Когда устал, когда нет нового ни в чем и ни в ком. Вдруг видишь чей-то юный порыв с геройским рывком. Нападет тоска аж до слез, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая свои широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью происходящее.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Я так любил тебя, но еще пьяный, мне все равно.

0: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. 107.9 FM. УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Подписано постановление правительства Российской Федерации, которое разрешает подтвердить учетную запись пользователя на едином портале государственных и муниципальных услуг в салонах операторов мобильной связи. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России. Подтвердить учетную запись на госуслугах теперь можно будет не только в банках, МФЦ и других оказывающих услуги государственных органах, но и в салонах операторов связи, указала пресс-служба. Также там напомнили, что учетная запись бывает упрощенной, можно получать справочную информацию стандартно. Стандартная возможность доступа к простым сервисам после указания и проверки персональных данных или подтвержденный полный доступ к услугам госуслуг, в том числе оформление документов и подачу заявлений онлайн. Депутат Сергей Миронов готовит к внесению в Госдуму законопроект, который обяжет школы принимать всех выпускников 9 классов в 10. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС. Инициатива предполагает внесение поправок в закон об образовании. Согласно им, зачисление в 10 класс должно стать обязательным и не зависеть от результатов ОГЭ или внутренних вступительных испытаний. По словам Миронова, сегодня во многих учебных заведениях формируются исключительно профильные классы. Из-за этого ученики, не прошедшие отбор, вынуждены либо уходить в систему среднего профессионального образования, либо переводиться в другие школы, где сохранилась базовая общеобразовательная программа. И в завершении выпуска компания «Медиалогия» подготовила топ-30 российского рейтинга сериалов за август 2026 года. В августе российский контент составил большинство по числу проектов 16 из 30. Лидером стал сериал «Дом дракона», спин-офф «Игры престолов». Второе место занял отечественный хит с Любовью Аксеновой «Холод», на третьем – аниме «Магическая битва». На четвертой позиции «След», самый продолжительный сериал в России, замыкают пятерку лучших «Пацаны». В топ-10 вошли уже знакомые зрителям проекты, каждый из которых попадал в июльский рейтинг. Самая высокая позиция среди дебютантов – это 11-я строчка российского сериала «Число зверя». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
2: ФМ.

у подножия и на вершине, с незапамятных дней и поныне, мне дарован судьбой.

0: Программа на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Ты чего такой задумчивый весь день?
8: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
7: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 99 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только короче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
3: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78. Плюс 7 989 821 06 78.
4: Вам вставили?
5: А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: 31 октября в 18.00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции UFM представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
7: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
8: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM. Дорожные новости.
1: 1 января в России снова повысят утильсбор. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России до сих пор не запустили массовое производство биоэтанола. Добавка должна помочь нефтяникам увеличить выпуск высокооктановых марок бензина и сгладить дефицит. Ее активно используют при производстве бензина, например, в Бразилии и США. Плюс биоэтанола в том, что его делают из зерна, проблем с сырьем в России нет. Но есть другие препятствия. В первую очередь, жесткое регулирование оборота спирта. Есть риск, что под видом биоэтанола начнут выпускать спирт для нелегального производства алкоголя. 1 января в России снова повысят утильсбор. В Ассоциации российские автодилеры из-за этого ждут снижения продаж автомобилей в начале следующего года. Мера не новая. Это очередной этап индексации. Государство будет последовательно повышать утильсбор до 2030 года. Ставки вырастут до 20%. Цена конкретных моделей изменится по-разному. Зависит от мощности, типа двигателя и других факторов. Если планируете покупку импортного автомобиля, это лучше сделать до Нового года. Появились новые подробности по будущему северному обходу Новороссийска. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что трассу построят по государственно-частному партнерству. То есть трасса может оказаться платной. Но пока решение на этот счет не принято. Конкретную финансовую модель будут обсуждать позднее. Напомним, Новороссийск находится примерно на полпути между Анапой и Геленджиком. Сейчас транзитный трафик идет прямо через город. Из-за этого летом на дорогах скапливаются огромные пробки. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
2: Навел на тебя прицел. Проваливай пока цел.

0: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
0: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8 918 08 07 3 единицы, 8 918 08 07 3 единицы.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99, 8 938 510 75 99.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, появление стаек снегирей – первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Услабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 18 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 41 минуту. Геомагнитное поле спокойное.

0: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
1: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе прошел фестиваль единоборств «Школа чемпионов». Он объединил юных спортсменов муниципальных спортивных школ района «Кубань», «Виктория» и «Олимп». Более 250 детей стали участниками спортивного праздника. Ребята продемонстрировали навыки в боксе, самбо, дзюдо, греко-римской борьбе, рукопашном бою и тэквондо. Особой частью фестиваля стали мастер-классы от именитых спортсменов и открытые тренировки. Юные участники получили новые знания, отработали приемы и зарядились мотивацией для дальнейших достижений. Школа чемпионов – это не только спорт и победы, но и дружба, развитие, сила духа и первые шаги к большим достижениям. Поздравляем всех участников и желаем новых побед, ярких выступлений, уверенности в своих силах. В рамках празднования Дня города в городском доме культуры состоялся праздничный ретро-вечер. На сцене выступили лучшие творческие коллективы и исполнители. Прозвучали любимые ретро-хиты и яркие вокальные номера. Каждое выступление гости встречали бурными аплодисментами. Праздничная атмосфера позволила всем окунуться в ушедшие эпохи, насладиться живой музыкой и хорошим настроением. Свой день рождения отметила Зинаида Александровна Евтушина. От имени команды города ей выражают искренние поздравления и благодарности за многолетний добросовестный труд, стойкость и самоотверженность, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Ее вклад в победу – пример истинного патриотизма и мужества для всех нас. Команда города желает Зинаиде Александровне крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой жизненной энергии, внимания и заботы близких. Пусть каждый день будет согреть теплом и уважением окружающих. В честь праздника творческий коллектив «Любава» поздравил именинницу концертными номерами. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам государственных земельных участков в Усть-Лабинске: своевременно оплачивайте арендную плату по договорам. Неуплата влечет начисление пени, а недобросовестным арендаторам грозит расторжение договоров аренды. Получить информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения. Адрес: город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, телефон 5-00-29. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио. Радио. Радио. На 107.9 FM.
0: Реклама. На УФМ.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
7: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
8: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
9: Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа.
8: Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
9: Мы есть на Яндекс.Картах.
6: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
10: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
3: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу

0: От Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Услабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 18 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 41 минуту. Геомагнитное поле спокойное.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Реклама на УФМ.
6: 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае проводят большую учительскую неделю, которую в этом году приурочили сразу ко Дню учителя, Дню воспитателя и Дню среднего профобразования. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. Как рассказала вице-губернатор Кубани Елена Воробьева, программа включает форум молодых педагогов, встречи ассоциации «Учитель года Кубани», диалоговые площадки и мастер-классы учительного поколения в Краснодарской школе для одаренных детей поколения. Также запланированы торжества, посвященные профессиональным праздникам. Мероприятие проходит до 8 октября. И главная задача – повысить престиж педагогической профессии, обменяться лучшими практиками и поддержать профессиональное развитие работников образования. В администрации Услабинского района состоялось заседание муниципального координационного совета движения «Первых». Совет прошел под председательством заместителя главы Услабинского района Марины Бондаренко. В ходе заседания участники обсудили ключевые направления работы, организацию и проведение летней оздоровительной кампании, проекты и мероприятия, запланированные на третий квартал, вопросы подготовки и подачи заявок на конкурсы первичных отделений и пространств движения «Первых», планы и основные мероприятия на ближайший квартал. Особое внимание уделили поддержке и развитию инициатив детей и молодежи. Движение «Первых» способствует развитию практики общественного воспитания, объединяя ребят в коллективной деятельности, помогая им реализовывать свои идеи и принимать активное участие в жизни района. В Усть-Лабинске завершается подготовка новой торговой выставочной площадки для питомника «Аурасвет» площадью 3500 квадратных метров. Здесь будет представлено более 100 товарных позиций собственного производства, от многолетних цветочных культур и декоративных кустарников до хвойных растений и крупномерных деревьев. На официальном сайте группы компании «Прогрессагро» можно будет ознакомиться со всем ассортиментом питомника, узнать характеристики каждой культуры, требования к посадке, основные правила ухода. Открытие торговой выставочной площадки состоится в начале октября. В первые дни среди покупателей планируется розыгрыш растений и брендированной продукции группы компаний «Прогресс-Агро». В районном дворце культуры «Кубань» состоялось профилактическое мероприятие, направленное на тему деструктивного поведения среди несовершеннолетних. «Безопасная среда. Создаем вместе». С приветственным словом к участникам обратилась замглавы Услабинского района Марина Бондаренко. Спикерами на мероприятии выступили педагог-психолог гимназии номер 5 Ирина Бондаренко, начальник отдела уголовного розыска МВД России по Услабинскому району Денис Литвинов, подполковник полиции, главный специалист школы медиаграмотности Краснодарского края и помощник члена Общественной палаты России Михаил Бабич. Участники встречи сошлись во мнении, что только совместными усилиями семьи, школы, общественности и правоохранительных органов можно создать эффективную систему защиты детей от современных рисков и построить по-настоящему безопасную среду. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио УФМ.
2: УФМ, УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
3: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: 31 октября в 18.00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции UFM представляют большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань.
6: Справки по телефону 8 918 123 43 43. Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
7: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ОФМ. Реклама на ОФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78, +7 989 821 06 78.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
4: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
3: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам появление стаек снегирей первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 18 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 41 минуту. Геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Национальный автомобильный союз предложил убрать с городских улиц таблички, разрешающие парковку только определенным лицам. По данным НАС, действующие правила дорожного движения не предусматривают служебных стоянок и не содержат соответствующих знаков. Легально существуют лишь отдельные таблички у знака «Парковка», «Инвалиды», «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений», «Стоянка только для транспортных средств дипломатического корпуса» и некоторые другие. Все остальное, надписи вроде «Только для гостей ресторана» или «Для сотрудников театра» противоречит законодательству. Ответственности для водителей за парковку на таких местах нет, а эвакуация автомобиля будет незаконной, подчеркивают в Национальном автомобильном союзе. В России необходимо ежегодно проводить для жителей всех возрастов всеобщий ИИ-диктант. С такой инициативой главе Минцифры Максуту Шадаеву обратился ректор Российского технического университета Станислав Кудж, передает RT со ссылкой на копию документа. Автор инициативы подчеркнул, что умение пользоваться ИИ – это сегодня важнейший элемент цифровой грамотности. В том числе россияне должны уметь оценивать факты, проверять ошибки, понимать, когда на ответы искусственного интеллекта полагаться нельзя, отметил ректор. Он подчеркнул, что речь идет не о просветительских мероприятиях по возможностям нейросетей, а именно о навыках критической оценки выдаваемых ответов. Он пояснил, что пользователи должны уметь распознавать вымышленные исследования, отличать настоящие нормативные акты от поддельных, а также выявлять признаки дипфейков. Это позволит избежать ситуации, когда ответы нейросетей вводят людей в заблуждение, подчеркнул эксперт. И в завершении выпуска под Тулой прошли съемки масштабных батальных сцен с реконструкцией Бородинского сражения для многосерийной картины Сергея Урсулика «Война и мир», сообщили РИА Новости на телеканале «Россия». Съемки Бородинского сражения проходили на нескольких локациях в Заокском районе, чтобы фоны соответствовали времени, 200 гектаров поля засеяли ячменем. Для исторической точности реконструкции битвы художники изготовили более 700 костюмов для разных родов войск. Роль великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова, главнокомандующего русской армией, руководившего Бородинским сражением в 1812 году, исполнил Александр Балуев. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Радио.
0: Радио. УФМ.

0: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
7: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: на 107.9 FM.
1: Новости спорта.
2: Семикратную олимпийскую чемпионку, синхронистку Светлану Ромашину включат в Международный зал славы плавания. Торжественная церемония состоится в апреле следующего года в США. Ромашина – самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. Помимо 7 золотых медалей Олимпийских игр, в ее активе 21 титул чемпионки мира и 16 побед на чемпионатах Европы. Завершив карьеру в 2023 году, она с 2025 занимает пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Сама Ромашина сказала, что планирует лично посетить церемонию. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали 5-ю победу подряд в регулярке КХЛ, выиграв на выезде у омского «Авангарда» 5-1. Благодаря этому «Магнитка» закрепилась на первом месте в Восточной конференции. Следом здесь идет «Нефтехимик», а замыкает тройку лидеров «Салават Юлаев», выигравший на чужом льду у одного из лидеров Запада, нижегородского «Торпеда», 3-0. Отметим еще редкую победу «Трактора» в этом сезоне. Челябинцы в гостях переиграли московское «Динамо» в овертайме тайме 2-1, но пока так и остались замыкающими на Востоке. Яркий сюжет в Минске, где местные динамовцы к середине третьего периода выигрывали у Толетинской «Лады» 5-0, но затем пропустили 4 безответные шайбы и только благодаря финальной сирене сумели сберечь минимальное преимущество – 5-4. Нападающий Tampa Bay Lightning Никита Кучеров занял 3-е место в предсезонном рейтинге 50 лучших действующих игроков НХЛ, опубликованном пресс-службой лиги. Россиянина опередили только два канадских форварда – Коннор Макдэвид из Эдмонтона и Нейтан МакКиннон из Колорадо. В минувшем сезоне Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и во второй раз в карьере получил Hart Trophy. Помимо Кучерова в топ-50 вошли еще 5 россиян – вратари Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин, а также нападающие Кирилл Капризов и Артемий Панарин. Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил, что не исключает перехода в московский «Спартак» и в целом рассматривает возвращение в Россию. Ранее сообщалось, что красно-белые интересовались Головиным, но сам игрок тогда от перехода отказался. Он выступает за «Монако» с 2018 года, и его контракт с клубом действует до лета 2029. В нынешнем сезоне французского чемпионата он провел 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.
6: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming. Then why you?

0: Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
8: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на OFM. Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
1: Надежно.
0: Большой опыт.
1: Высокий профессионализм. Огромная база.
2: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на OFM. 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе прошел фестиваль единоборств «Школа чемпионов». Он объединил юных спортсменов муниципальных спортивных школ района «Кубань», «Виктория» и «Олимп». Более 250 детей стали участниками спортивного праздника. Ребята продемонстрировали навыки в боксе, самбо, дзюдо, греко-римской борьбе, рукопашном бою и тэквондо. Особой частью фестиваля стали мастер-классы от именитых спортсменов и открытые тренировки. Юные участники получили новые знания, отработали приемы и зарядились мотивацией для дальнейших достижений. Школа чемпионов – это не только спорт и победы, но и дружба, развитие, сила духа и первые шаги к большим достижениям. Поздравляем всех участников и желаем новых побед, ярких выступлений и уверенности в своих силах. В рамках празднования Дня города в городском доме культуры состоялся праздничный ретро-вечер. На сцене выступили лучшие творческие коллективы и исполнители. Прозвучали любимые ретро-хиты и яркие вокальные номера. Каждое выступление гости встречали бурными аплодисментами. Праздничная атмосфера позволила всем окунуться в ушедшие эпохи, насладиться живой музыкой и хорошим настроением. Свой день рождения отметила Зинаида Александровна Евтушина. От имени команды города ей выражают искренние поздравления и благодарности за многолетний добросовестный труд, стойкость и самоотверженность, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Ее вклад в победу – пример истинного патриотизма и мужества для всех нас. Команда города желает Зинаиде Александровне крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой жизненной энергии, внимания и заботы близких. Пусть каждый день будет согрет теплом и уважением окружающих. В честь праздника творческий коллектив «Любава» поздравил именинницу концертными номерами. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам государственных земельных участков в Усть-Лабинске: своевременно оплачивайте арендную плату по договорам. Неуплата влечет начисление пени, а недобросовестным арендаторам грозит расторжение договоров аренды. Получить информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения. Адрес: город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, телефон 5-00-29. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: УФМ. Радио УФМ на 107.9 FM.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть Лабинск, улица Карла Липнихта, 230. Телефон +7 989 821 06 78, +7 989 821 06 78.
3: Полиция Кубани предупреждает: если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в «Логово Паб». Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
9: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
8: Ждем вас в «Логово Паб». Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
9: Мы есть на Яндекс.Картах.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Mega.

немногих. Если тебя подведут, то, скорее всего, подведут итоги. Все дороги ведут в Рим. Давайте по головам. Я не дам мегаполису съесть себя, я сожру его сам. Мега, мега, эй, мега, мега, мега, мега, эй, мега, мега, мега, мега, эй, мега, мега.

Забудки. Мегаполис манит деньгами и обещаний горами. Ты ждал жизни словно с витрины, но что по итогу ты снова на грани. Все дороги ведут в Рим. Давайте по головам. Я не дам мегаполису съесть себя, я сожру его сам.

0: Весь мир танцует!
1: С утра, в обед и вечером. УФМ.
2: Реклама на УФМ.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-913-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
7: Никому не скажу, но будут знаки, что я сильно в тебя. Сегодня я докажу, что все пройдет, и я останусь с тобой.

FM. Вы слушаете? Вы слушаете? Cool FM.

0: УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
2: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелант G6 получит еще одну полноприводную комплектацию. Она основана на более доступной версии Comfort. Раньше полный привод сочетался только с топовой комплектацией Prestige. Цены пока не объявлены, но, вероятно, машина будет стоить около 2 миллионов 600 тысяч рублей. На 180 тысяч дороже переднеприводной. Новый большой люксовый кроссовер Nordcross 002 поступит в продажу в первом квартале следующего года. Под этой маркой у нас продают автомобили Link Eco. Link Eco — это высокотехнологичный марк от концерна Geely. Машины делают совместно с Volvo. Новый Nordcross 002 — это более крупный аналог Volvo XC90. Пикапы «Solers» стали самой популярной маркой в своем сегменте. В августе было продано 339 машин. Благодаря этому российская марка опередила китайские ГВМ, «Джак» и «Фотон» и впервые в этом году стала лидером. С начала года в России продали суммарно больше 13 тысяч пикапов. Это немного меньше, чем год назад. Недавно в России стартовали продажи Джелант G6. Это среднеразмерный кроссовер. Его позиционируют как универсальную машину для комфортной езды по городу и за его пределами. Обещают оптимальный баланс между комфортом, функциональностью и технологиями без переплаты за премиальность. Но соответствует ли обещание реальности? Подробнее о новом Джелант G6 расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на УФМ.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае проводят большую учительскую неделю, которую в этом году приурочили сразу ко Дню учителя, Дню воспитателя и Дню среднего профобразования. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. Как рассказала вице-губернатор Кубани Елена Воробьева, программа включает форум молодых педагогов, встречи ассоциации «Учитель года Кубани», диалоговые площадки и мастер-классы «Учитель нового поколения» в Краснодарской школе для одаренных детей поколения. Также запланированы торжества, посвященные профессиональным праздникам. Мероприятия проходят до 8 октября. И главная задача – повысить престиж педагогической профессии, обменяться лучшими практиками и поддержать профессиональное развитие работников образования. В администрации Услабинского района состоялось заседание муниципального координационного совета движения «Первых». Совет прошел под председательством заместителя главы Услабинского района Марины Бондаренко. В ходе заседания участники обсудили ключевые направления работы, организацию и проведение летней оздоровительной кампании, проекты и мероприятия, запланированные на третий квартал, вопросы подготовки и подачи заявок на конкурсы первичных отделений и пространств движения «Первых», планы и основные мероприятия на ближайший квартал. Особое внимание уделили поддержке и развитию инициатив детей и молодежи. Движение «Первых» способствует развитию практики общественного воспитания, объединяя ребят в коллективной деятельности, помогая им реализовывать свои идеи и принимать активное участие в жизни района. В Услабинске завершается подготовка новой торговой выставочной площадки для питомника «Аура Свет» площадью 3500 квадратных метров. Здесь будет представлено более 100 товарных позиций собственного производства, от многолетних цветочных культур и декоративных кустарников до хвойных растений и крупномерных деревьев. На официальном сайте группы компании «Прогресс Агро» можно будет ознакомиться со всем ассортиментом питомника, узнать характеристики каждой культуры, требования к посадке, основные правила ухода. Открытие торговой выставочной площадки состоится в начале октября. В первые дни среди покупателей планируется розыгрыш растений и брендированной продукции группы компаний «Прогресс Агро». В районном дворце культуры «Кубань» состоялось профилактическое мероприятие, направленное на тему деструктивного поведения среди несовершеннолетних. «Безопасная среда. Создаем вместе». С приветственным словом к участникам обратилась замглавы Услабинского района Марина Бондаренко. Спикерами на мероприятии выступили педагог-психолог гимназии номер 5 Ирина Бондаренко, начальник отдела уголовного розыска МВД России по Услабинскому району Денис Литвинов, подполковник полиции, главный специалист школы медиаграмотности Краснодарского края и помощник члена Общественной палаты России Михаил Бабич. Участники встречи сошлись во мнении, что только совместными усилиями семьи, школ, общественности и правоохранительных органов можно создать эффективную систему защиты детей от современных рисков и построить по-настоящему безопасную среду. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио УФМ.

0: радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в «Логово Пап». Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
4: Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа.
3: Ждем вас в «Логово Пап». Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
4: Мы есть на Яндекс.Картах.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
10: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эта настройка разрушает ваш телевизор. Отключите ее прямо сейчас. Кинематографы называют эту функцию разрушителем телевизоров или стервятником, который ухудшает кино. Даже Том Круз призывает отказаться от нее. Что же с ней не так? Motion smoothing, или по-русски сглаживание движений, это функция телевизора, которая позволяет улучшить плавность картинки, но при этом создает артефакты и искажения. Она дорисовывает промежуточные кадры, чтобы увеличить частоту обновления видео. Однако такой подход отличается от кинематографического опыта, созданного режиссерами, и может значительно ухудшить качество просмотра фильмов. Чем она ужасна? Современные телевизоры способны показывать картинку с частотой обновления 60 Гц. Некоторые флагманские ТВ поддерживают 120 Гц или более плавную герцовку. Телепередачи и фильмы, напротив, по традиции снимают в 24-30 кадров в секунду. При включенной опции Motion Smoothing телевизор будет обрабатывать промежуточные кадры, чтобы из видео 24 Гц получилось видео 60 и более Гц. Производители считают, что функция позволяет увеличить плавность картинки, что якобы улучшит ваш зрительный опыт. На самом же деле при создании поддельных кадров зачастую образуются артефакты – участки с размытыми или искривленными объектами. При включенной функции сглаживания движений зрители не получают истинного кинематографического опыта, который изначально задумывался режиссерами. Вы же явно не хотите смотреть фильмы с дефектами и кривыми артефактами. Смело отключайте настройку. Против Motion Smoothing в 2018 году выступил Том Круз. Он призвал зрителей отключить функцию перед просмотром «Миссия невыполнима. Последствия». Также настройку раскритиковал режиссер «Звездных войн» Райан Джонсон и назвал «сглаживание жидкой диареей». Обычно эта функция включена по умолчанию. На некоторых телевизорах она включается автоматически тогда, когда вы смотрите спортивные передачи. Советую найти Motion Smoothing – сглаживание движений в настройках вашего ТВ и отключить ее. Если она включается вновь, вырубайте ее каждый раз перед тем, как собираетесь посмотреть хороший фильм. Обещаю, опыт от просмотра кино улучшится многократно. На этом пока все. Услышимся!
2: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
8: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
9: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
10: Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру.
9: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
1: Надежно.
0: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В 2026 году на госуслугах заработает красная кнопка для защиты от мошенников. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. По его словам, такую кнопку дорабатывают. К этому сервису подключаются банки и операторы связи, добавил он. Как пояснил вице-премьер, сервис поможет жертвам уловок мошенников. Григоренко добавил, что злоумышленник просто не сможет перевести денежные средства от имени пользователя или сменить пароли. В России вступил в силу закон о платформенной экономике, который, в частности, вводит единое правило для маркетплейсов, продавцов, покупателей и пунктов выдачи заказов. Об этом сообщает РИА Новости. В публикации отмечается, что начиная с 1 октября платформы обязаны проверять продавцов и владельцев пунктов выдач по государственным системам. Это необходимо сделать до заключения договора. Об изменении условий договора маркетплейс должен предупреждать за 45 дней. В отдельных случаях допускается 15. Также изменяются и правила допуска товара на витрину. Карточка должна пройти проверку через госсистемы, в том числе честный знак. Уже изъятые из оборота товары, незарегистрированные пестициды, БАД, лекарства и медизделия, продукция без подтверждения соответствия или данных о маркировке к продаже не допускаются. И в завершение выпуска. Свеклу, разные виды капусты, тыкву и морковь стоит включать в осенний рацион. Эти овощи содержат вещества, полезные для организма. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог и диетолог Татьяна Залетова. По словам специалиста, тыква и морковь богаты каротиноидами, в том числе бета-каротином. В организме он может преобразовываться в витамин А, который важен для слизистых оболочек и здоровья глаз. Залетова также рекомендовала разнообразить меню белокочанной, цветной и брюссельской капустой, а также брокколи. Эти овощи содержат пищевые волокна, витамин С, фолаты и другие биологически активные вещества. Полезно также добавлять в рацион и томаты, источник ликопина, связанного со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей. Новостей Report Inform.
0: УФМ 107.9 FM. 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
3: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78, +7 989 821 06 78.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
6: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в «Логово Паб». Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
7: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
6: Ждем вас в «Логово Паб». Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
7: Мы есть на Яндекс.Картах.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
8: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
9: В России ускорился рост цен на мясо птицы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. По данным издания, курица в августе подорожала на 15,8% в годовом выражении, опередив другие мясные позиции. Индейка добавила 15,1%. Розничная стоимость охлажденных и замороженных кур составила 263 рубля за килограмм. Как отмечает газета, динамика ускоряется с июня. Тогда годовой рост цен на курятину оценивался в 5%. В июле уже на 13,5%. Индейка в августе стоила в среднем 645 рублей за килограмм. В июне ее стоимость выросла на 9% год к году. В июле на 11,8%.
8: Закрома Родины.
9: Сразу несколько потребительских организаций выступили против разработанного Минэкономразвития законопроекта, ужесточающего правила возврата купленных в интернете товаров. Об этом пишет «Коммерсант». Так, в общественной потребительской инициативе подчеркнули, что нововведения заметно ограничили бы права клиентов маркетплейсов по сравнению с текущими условиями. Со схожей позицией выступили в Московском обществе защиты потребителей и в Союзе потребителей Татарстана. Речь идет о возможности полностью запретить возврат отдельных категорий товаров, купленных онлайн. Перечень таких товаров в дальнейшем должно

0: утвердить правительство. Кроме того, покупателей могут лишить возможности отказаться от предоплаченного заказа еще до его получения, а в некоторых случаях ему могут выставить расходы на доставку.
1: Деньги дороги, как память.
0: Объем оказанных россиянам услуг по ремонту в первой половине 2026 года достиг 129 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда показатель составлял 115 миллиардов. С результатами исследования познакомилась газета «Ру». С 2022 года ремонт брюк подорожал на 62%, а установка набоек на обувь на 56%. Стоимость ремонта холодильников за это время увеличилось на 36%, телевизоров на 29%. Несмотря на рост цен, починить вещь по-прежнему значительно дешевле, чем заменить ее, уточнили аналитики издания. Ремонт туфель в 2026 году обходится примерно в 12% стоимости новой пары, а холодильника в 6% цены нового устройства, пояснили эксперты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радио. Радио. УФМ.

0: дома на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
6: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
5: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио. Радио. УФМ. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе прошел фестиваль единоборств «Школа чемпионов». Он объединил юных спортсменов муниципальных спортивных школ района «Кубань», «Виктория» и «Олимп». Более 250 детей стали участниками спортивного праздника. Ребята продемонстрировали навыки в боксе, самбо, дзюдо, греко-римской борьбе, рукопашном бою и тэквондо. Особой частью фестиваля стали мастер-классы от именитых спортсменов и открытые тренировки. Юные участники получили новые знания, отработали приемы и зарядились мотивацией для дальнейших достижений. Школа чемпионов – это не только спорт и победы, но и дружба, развитие, сила духа и первые шаги к большим достижениям. Поздравляем всех участников и желаем новых побед, ярких выступлений, уверенности в своих силах. В рамках празднования Дня города в городском доме культуры состоялся праздничный ретро-вечер. На сцене выступили лучшие творческие коллективы и исполнители. Прозвучали любимые ретро-хиты и яркие вокальные номера. Каждое выступление гости встречали бурными аплодисментами. Праздничная атмосфера позволила всем окунуться в ушедшие эпохи, насладиться живой музыкой и хорошим настроением. Свой день рождения отметила Зинаида Александровна Евтушина. От имени команды города ей выражают искренние поздравления и благодарности за многолетний добросовестный труд, стойкость и самоотверженность, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Ее вклад в победу – пример истинного патриотизма и мужества для всех нас. Команда города желает Зинаиде Александровне крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой жизненной энергии, внимания и заботы близких. Пусть каждый день будет согрет теплом и уважением окружающих. В честь праздника творческий коллектив «Любава» поздравил именинницу концертными номерами. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам государственных земельных участков в Усть-Лабинске. Своевременно оплачивайте арендную плату по договорам. Неуплата влечет начисление пени, а недобросовестным арендаторам грозит расторжение договоров аренды. Получить информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения. Адрес: город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, телефон 5-00-29. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: FM. Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в «Логово Паб». Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только короче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в «Логово Паб». Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе «Три поколения, три эпохи на одной сцене». Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань».
6: Справки по телефону 8-918-123-43-43.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
1: Надежно.
0: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: Семикратную олимпийскую чемпионку, синхронистку Светлану Ромашину включат в Международный зал славы плавания. Торжественная церемония состоится в апреле следующего года в США. Ромашина – самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. Помимо 7 золотых медалей Олимпийских игр, в ее активе 21 титул чемпионки мира и 16 побед на чемпионатах Европы. Завершив карьеру в 2023 году, она с 2025 занимает пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Сама Ромашина сказала, что планирует лично посетить церемонию. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали 5-ю победу подряд в регулярке КХЛ, выиграв на выезде у омского «Авангарда» 5-1. Благодаря этому «Магнитка» закрепилась на первом месте в Восточной конференции. Следом здесь идет «Нефтехимик», а замыкает тройку лидеров «Салават Юлаев», выигравший на чужом льду у одного из лидеров Запада, нижегородского «Торпеда», 3-0. Отметим еще редкую победу «Трактора» в этом сезоне. Челябинцы в гостях

0: Всех переиграли московское «Динамо» в овертайме 2-1, но пока так и остались замыкающими на Востоке. Яркий сюжет в Минске, где местные «Динамовцы» к середине третьего периода выигрывали у Толетинской «Лады» 5-0, но затем пропустили 4 безответные шайбы и только благодаря финальной «Сирене» сумели сберечь минимальное преимущество – 5-4. Нападающий Tampa Bay Lightning Никита Кучеров занял третье место в предсезонном рейтинге 50 лучших действующих игроков НХЛ, опубликованном пресс-службой лиги. Россиянина опередили только два канадских форварда – Коннор Макдэвид из Эдмонтона и Нейтан МакКиннон из Колорадо. В минувшем сезоне Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и во второй раз в карьере получил Hart Trophy. Помимо Кучерова в топ-50 вошли еще 5 россиян – вратари Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин, а также нападающие Кирилл Капризов и Артемий Панарин. Полузащитник Монако и сборной России Александр Головин заявил, что не исключает перехода в московский «Спартак» и в целом рассматривает возвращение в Россию. Ранее сообщалось, что красно-белые интересовались Головиным, но сам игрок тогда от перехода отказался. Он выступает за Монако с 2018 года, и его контракт с клубом действует до лета 2029. В нынешнем сезоне французского чемпионата он провел 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Радио.
1: Радио УФМ.
0: Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: реклама на UFM.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

радио. Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: UFM. Радио UFM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае проводят большую учительскую неделю, которую в этом году приурочили сразу ко Дню учителя, Дню воспитателя и Дню среднего профобразования. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. Как рассказала вице-губернатор Кубани Елена Воробьева, программа включает форум молодых педагогов, встречи ассоциации «Учитель года Кубани», диалоговые площадки и мастер-классы «Учитель нового поколения» в Краснодарской школе для одаренных детей поколения. Также запланированы торжества, посвященные профессиональным праздникам. Мероприятие проходит до 8 октября. И главная задача – повысить престиж педагогической профессии, обменяться лучшими практиками и поддержать профессиональное развитие работников образования. В администрации Услабинского района состоялось заседание муниципального координационного совета движения «Первых». Совет прошел под председательством заместителя главы Услабинского района Марины Бондаренко. В ходе заседания участники обсудили ключевые направления работы, организацию и проведение летней оздоровительной кампании, проекты и мероприятия, запланированные на третий квартал, вопросы подготовки и подачи заявок на конкурсы первичных отделений и пространств движения «Первых», планы и основные мероприятия на ближайший квартал. Особое внимание уделили поддержке развития инициатив детей и молодежи. Движение «Первых» способствует развитию практики общественного воспитания, объединяя ребят в коллективной деятельности, помогая им реализовывать свои идеи и принимать активное участие в жизни района. В Услабинске завершается подготовка новой торговой выставочной площадки для питомника «Аура Свет» площадью 3500 квадратных метров. Здесь будет представлено более 100 товарных позиций собственного производства, от многолетних цветочных культур и декоративных кустарников до хвойных растений и крупномерных деревьев. На официальном сайте группы компании «Прогресс Агро» можно будет ознакомиться со всем ассортиментом питомника, узнать характеристики каждой культуры, требования к посадке, основные правила ухода. Открытие торговой выставочной площадки состоится в начале октября. В первые дни среди покупателей планируется розыгрыш растений и брендированной продукции группы компаний «Прогресс Агро». В районном дворце культуры «Кубань» состоялось профилактическое мероприятие, направленное на тему деструктивного поведения среди несовершеннолетних. «Безопасная среда. Создаем вместе». С приветственным словом к участникам обратилась замглавы Услабинского района Марина Бондаренко. Спикерами на мероприятии выступили педагог-психолог гимназии номер 5 Ирина Бондаренко, начальник отдела уголовного розыска МВД России по Услабинскому району Денис Литвинов, подполковник полиции, главный специалист школы медиаграмотности Краснодарского края и помощник члена Общественной палаты России Михаил Бабич. Участники встречи сошлись во мнении, что только совместными усилиями семьи, школы, общественности и правоохранительных органов можно создать эффективную систему защиты детей от современных рисков и построить по-настоящему безопасную среду. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: УФМ 107.9 FM.

0: УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78. Плюс 7 989 821 06 78.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: UFM.
1: На 107.9 FM.
2: Реклама на UFM.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции UFM представляют большое шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
7: Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру.
6: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
8: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8 918 08

0: радио УФМ. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан G6 получит еще одну полноприводную комплектацию. Она основана на более доступной версии Comfort. Раньше полный привод сочетался только с топовой комплектацией Prestige'ем. Цены пока не объявлены, но, вероятно, машина будет стоить около 2 миллионов 600 тысяч рублей. На 180 тысяч дороже переднеприводной. Новый большой люксовый кроссовер Nordcross 002 поступит в продажу в первом квартале следующего года. Под этой маркой у нас продают автомобили Link Eco. Link Eco — это высокотехнологичная марка от концерна Geely. Машины делают совместно с Volvo. Новый Nordcross 002 — это более крупный аналог Volvo XC90. Пикапы «Solers» стали самой популярной маркой в своем сегменте. В августе было продано 339 машин. Благодаря этому российская марка опередила китайские ГВМ, «Джак» и «Фотон» и впервые в этом году стала лидером. С начала года в России продали суммарно больше 13 тысяч

0: пикапов. Это немного меньше, чем год назад. Недавно в России стартовали продажи Джелант G6. Это среднеразмерный кроссовер. Его позиционируют как универсальную машину для комфортной езды по городу и за его пределами. Обещают оптимальный баланс между комфортом, функциональностью и технологиями без переплаты за премиальность. Но соответствует ли обещание реальности? Подробнее о новом Джелант G6 расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Машина. Усть-Лабинск ФМ. Радио «Усть-Лабинск ФМ». На 107.9 ФМ.

0: 107 и 9 FM. 107 и 9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
9: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
10: Подробности акции уточняют у администратора ПАПа.
9: Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
11: Мы есть на Яндекс.Картах.
12: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
13: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Представитель Следственного комитета в ходе круглого стола в Совете Федерации предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами. Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с газетой «Ру» согласилась с предложением Следственного комитета. Электросамокаты, как она считает, небезопасны для всех участников движения. Все, что представляет опасность для жизни и здоровья наших детей, должно быть ограничено. К нам не поступала законодательная инициатива на эту тему. Как любое транспортное средство, электросамокат тоже нуждается в том, чтобы им управляли люди, имеющие опыт вождения и практику, считает она. Останина допустила запрет электросамокатов для детей в случае внесения такого законопроекта в Госдуму. Правительство рассмотрит возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида для регулирования популяции. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева, передает ТАСС. Кабмин также готовит ряд других мер из-за участившихся случаев нападения медведей на людей. В частности, будет сформирован перечень регионов, которым выделят дополнительное финансирование для регулирования численности хищника. С начала августа в 9 российских регионах медведи нападали на людей. Такие случаи были в республиках Алтай и Бурятия, в Красноярском и Камчатском краях, Кемеровской, Амурской, Иркутской, Томской и Новгородской областях. Всего в этом году зафиксировано порядка 20 подобных нападений. И в завершении выпуска: на сцене Мариинского театра 21 октября актер Юра Борисов, писатель Евгений Водолазкин и композитор и дирижер Петр Дранга представят творческую лабораторию будущего фильма «Лавр», сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. Проект уникальный по формату, он дает зрителям возможность понаблюдать за процессом создания кинокартины еще до начала съемок. Задача лаборатории – исследовать характер и природу будущих героев, их интонации, музыкальный и визуальный язык фильма. Важной частью лаборатории станет импровизация. Актерская и музыкальная игра будут меняться прямо на сцене, реагируя на атмосферу и эмоциональную энергию зала. Специально для проекта музыкант Петр Дранга создает партитуру, в которой музыкальные голоса средневековья соединяются с современным звучанием и тембрами этнических инструментов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: 31 октября в 18.00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции UFM представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Реклама на УФМ. Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
1: Надежно.
0: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
7: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
6: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок. Устьлабинск.ру. Натяжной потолок. Устьлабинск.ру.
2: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
4: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99. 8 938 510 75 99.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
8: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эта настройка разрушает ваш телевизор. Отключите ее прямо сейчас. Кинематографы называют эту функцию разрушителем телевизоров или стервятником, который ухудшает кино. Даже Том Круз призывает отказаться от нее. Что же с ней не так? Motion smoothing, или по-русски сглаживание движений, это функция телевизора, которая позволяет улучшить плавность картинки, но при этом создает артефакты и искажения. Она дорисовывает промежуточные кадры, чтобы увеличить частоту обновления видео. Однако такой подход отличается от кинематографического опыта, созданного режиссерами, и может значительно ухудшить качество просмотра фильмов. Чем она ужасна? Современные телевизоры способны показывать картинку с частотой обновления 60 Гц. Некоторые флагманские ТВ поддерживают 120 Гц или более плавную герцовку. Телепередачи и фильмы, напротив, по традиции снимают в 24-30 кадров в секунду. При включенной опции Motion Smoothing телевизор будет обрабатывать промежуточные кадры, чтобы из видео 24 Гц получилось видео 60 и более Гц. Производители считают, что функция позволяет увеличить плавность картинки, что якобы улучшит ваш зрительный опыт. На самом же деле при создании поддельных кадров зачастую образуются артефакты — участки с размытыми или искривленными объектами. При включенной функции сглаживания движений зрители не получают истинного кинематографического опыта, который изначально задумывался режиссерами. Вы же явно не хотите смотреть фильмы с дефектами и кривыми артефактами. Смело отключайте настройку. Против Motion Smoothing в 2018 году выступил Том Круз. Он призвал зрителей отключить функцию перед просмотром «Миссия невыполнима. Последствия». Также настройку раскритиковал режиссер «Звездных войн» Райан Джонсон и назвал «сглаживание жидкой диареей». Обычно эта функция включена по умолчанию. На некоторых телевизорах она включается автоматически тогда, когда вы смотрите спортивные передачи. Советую найти Motion Smoothing — сглаживание движений в настройках вашего ТВ — и отключить ее. Если она включается вновь, вырубайте ее каждый раз перед тем, как собираетесь посмотреть хороший фильм. Обещаю, опыт от просмотра кино улучшится многократно. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9.

0: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе прошел фестиваль единоборств «Школа чемпионов». Он объединил юных спортсменов муниципальных спортивных школ района «Кубань», «Виктория» и «Олимп». Более 250 детей стали участниками спортивного праздника. Ребята продемонстрировали навыки в боксе, самбо, дзюдо, греко-римской борьбе, рукопашном бою и тэквондо. Особой частью фестиваля стали мастер-классы от именитых спортсменов и открытые тренировки. Юные участники получили новые знания, отработали приемы и зарядились мотивацией для дальнейших достижений. Школа чемпионов – это не только спорт и победы, но и дружба, развитие, сила духа и первые шаги к большим достижениям. Поздравляем всех участников и желаем новых побед, ярких выступлений, уверенности в своих силах. В рамках празднования Дня города в городском доме культуры состоялся праздничный ретро-вечер. На сцене выступили лучшие творческие коллективы и исполнители. Прозвучали любимые ретро-хиты и яркие вокальные номера. Каждое выступление гости встречали бурными аплодисментами. Праздничная атмосфера позволила всем окунуться в ушедшие эпохи, насладиться живой музыкой и хорошим настроением. Свой день рождения отметила Зинаида Александровна Евтушина. От имени команды города ей выражают искренние поздравления и благодарности за многолетний добросовестный труд, стойкость и самоотверженность, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Ее вклад в победу – пример истинного патриотизма и мужества для всех нас. Команда города желает Зинаиде Александровне крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой жизненной энергии, внимания и заботы близких. Пусть каждый день будет согреть теплом и уважением окружающих. В честь праздника творческий коллектив «Любава» поздравил именинницу концертными номерами. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам государственных земельных участков в Усть-Лабинске. Своевременно оплачивайте арендную плату по договорам. Неуплата влечет начисление пени, а недобросовестным арендаторам грозит расторжение договоров аренды. Получить информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения. Адрес: город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, телефон 5-00-29. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио УФМ.

0: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
4: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78. Плюс 7 989 821 06 78.
5: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на OFM.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только короче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань».
8: Справки по телефону 8-918-123-43-43.
9: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
10: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 908.

0: FM на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
7: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
6: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
8: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
9: Ищите нас на Яндекс.Картах.
10: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
11: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
12: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России ускорился рост цен на мясо птицы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. По данным издания, курица в августе подорожала на 15,8% в годовом выражении, опередив другие мясные позиции. Индейка добавила 15,1%. Розничная стоимость охлажденных и замороженных кур составила 263 рубля за килограмм. Как отмечает газета, динамика ускоряется с июня. Тогда годовой рост цен на курятину оценивался в 5%. В июле уже на 13,5%. Индейка в августе стоила в среднем 645 рублей за килограмм. В июне ее стоимость выросла на 9% год к году. В июле на 11,8%.
0: Закрома Родины.
1: Сразу несколько потребительских организаций выступили против разработанного Минэкономразвития законопроекта, ужесточающего правила возврата купленных в интернете товаров. Об этом пишет «Коммерсант». Так, в общественной потребительской инициативе подчеркнули, что нововведения заметно ограничили бы права клиентов маркетплейсов по сравнению с текущими условиями. Со схожей позицией выступили в Московском обществе защиты потребителей и в Союзе потребителей Татарстана. Речь идет о возможности полностью запретить возврат отдельных категорий товаров, купленных онлайн. Перечень таких товаров в дальнейшем должно утвердить правительство. Кроме того, покупателей могут лишить возможности отказаться от предоплаченного заказа еще до его получения, а в некоторых случаях ему могут выставить расходы на доставку.
0: Деньги дороги, как память.
1: Объем оказанных россиянам услуг по ремонту в первой половине 2026 года достиг 129 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда показатель составлял 115 миллиардов. С результатами исследования познакомилась газета «Ру». С 2022 года ремонт брюк подорожал на 62%, а установка набоек на обувь на 56%. Стоимость ремонта холодильников за это время увеличилось на 36%, телевизоров на 29%. Несмотря на рост цен, починить вещь по-прежнему значительно дешевле, чем заменить ее, уточнили аналитики издания. Ремонт туфель в 2026 году обходится примерно в 12% стоимости новой пары, а холодильника в 6% цены нового устройства, пояснили эксперты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае проводят большую учительскую неделю, которую в этом году приурочили сразу ко Дню Учителя, Дню Воспитателя и Дню Среднего Профобразования. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. Как рассказала вице-губернатор Кубани Елена Воробьева, программа включает форум молодых педагогов, встречи Ассоциации «Учитель года Кубани», диалоговые площадки и мастер-классы «Учитель нового поколения» в Краснодарской школе для одаренных детей поколения. Также запланированы торжества, посвященные профессиональным праздникам. Мероприятия проходят до 8 октября. Главная задача – повысить престиж педагогической профессии, обменяться лучшими практиками и поддержать профессиональное развитие работников образования. В администрации Услабинского района состоялось заседание муниципального координационного совета движения «Первых». Совет прошел под председательством заместителя главы Услабинского района Марины Бондаренко. В ходе заседания участники обсудили ключевые направления работы, организацию и проведение летней оздоровительной кампании, проекты и мероприятия, запланированные на третий квартал, вопросы подготовки и подачи заявок на конкурсы первичных отделений и пространств движения «Первых», планы и основные мероприятия на ближайший квартал. Особое внимание уделили поддержке и развитию инициатив детей и молодежи. Движение «Первых» способствует развитию практики общественного воспитания, объединяя ребят в коллективной деятельности, помогая им реализовывать свои идеи и принимать активное участие в жизни района. В Услабинске завершается подготовка новой торговой выставочной площадки для питомника «Аура Свет» площадью 3500 квадратных метров. Здесь будет представлено более 100 товарных позиций собственного производства, от многолетних цветочных культур и декоративных кустарников до хвойных растений и крупномерных деревьев. На официальном сайте группы компании «Прогресс Агро» можно будет ознакомиться со всем ассортиментом питомника, узнать характеристики каждой культуры, требования к посадке, основные правила ухода. Открытие торговой выставочной площадки состоится в начале октября. В первые дни среди покупателей планируется розыгрыш растений и брендированной продукции группы компаний «Прогресс Агро». В районном дворце культуры «Кубань» состоялось профилактическое мероприятие, направленное на тему деструктивного поведения среди несовершеннолетних. «Безопасная среда. Создаем вместе». С приветственным словом к участникам обратилась замглавы Услабинского района Марина Бондаренко. Спикерами на мероприятии выступили педагог-психолог гимназии номер 5 Ирина Бондаренко, начальник отдела уголовного розыска МВД России по Услабинскому району Денис Литвинов, подполковник полиции, главный специалист школы медиаграмотности Краснодарского края и помощник члена Общественной палаты России Михаил Бабич. Участники встречи сошлись во мнении, что только совместными усилиями семьи, школы, общественности и правоохранительных органов можно создать эффективную систему защиты детей от современных рисков и построить по-настоящему безопасную среду. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ. УФМ. 107.9 FM.

0: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
0: Усть-Слабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
1: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: новости.
1: Первого января в России снова повысят утиль сбор. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России до сих пор не запустили массовое производство биоэтанола. Добавка должна помочь нефтяникам увеличить выпуск высокооктановых марок бензина и сгладить дефицит. Ее активно используют при производстве бензина, например, в Бразилии и США. Плюс биоэтанола в том, что его делают из зерна. Проблем с сырьем в России нет. Но есть другие препятствия. В первую очередь, жесткое регулирование оборота спирта. Есть риск, что под видом биоэтанола начнут выпускать спирт для нелегального производства алкоголя. 1 января в России снова повысят утиль сбор. В Ассоциации российские автодилеры из-за этого ждут снижения продаж автомобилей в начале следующего года. Мера не новая. Это очередной этап индексации. Государство будет последовательно повышать утиль сбор до 2030 года. Ставки вырастут до 20%. Цена конкретных моделей изменится по-разному. Зависит от мощности, типа двигателя и других факторов. Если планируете покупку импортного автомобиля, это лучше сделать до Нового года. Появились новые подробности по будущему северному обходу Новороссийска. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что трассу построят по государственно-частному партнерству. То есть трасса может оказаться платной. Но пока решение на этот счет не принято. Конкретную финансовую модель будут обсуждать позднее. Напомним, Новороссийск находится примерно на полпути между Анапой и Геленджиком. Сейчас транзитный трафик идет прямо через город. Из-за этого летом на дорогах скапливаются огромные пробки. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.

0: Реклама на УФМ.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
3: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
4: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
5: Надежно.
4: Большой опыт.
6: Высокий профессионализм. Огромная база.
7: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
8: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
9: Ищите нас на Яндекс.Картах.
10: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
11: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
12: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2027 году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в видеообращении, приуроченном к Международному дню пожилых людей. По ее словам, в стране ведется последовательная работа, чтобы улучшить качество жизни людей серебряного возраста. С 2025 года возобновляется индексация выплат для работающих пенсионеров. В 2027 году индексация пенсии будет проведена дважды. С 1 февраля по фактической инфляции на 6,8% и с 1 апреля дополнительно на 3,3%, отметила она. Почти треть российских такси – это автомобили старше 5 лет. При этом доля новых машин, которые таксопарки обязаны закупать, остается незначительной. Причины – высокая стоимость транспорта и большие ставки по кредитам и лизингу, выяснили «Известия». По оценке сервиса такси, на локализованные модели с шашечками приходится лишь около 12% от всего парка, задействованного в пассажирских перевозках. Возраст автомобиля в 3-5 лет не является критичным. Во многих регионах именно такие машины составляют значительную часть действующего парка, отметила член общественного совета при Минтрансе Российской Федерации Ирина Зарипова. Главная причина тенденции – экономическая. Таксопарки стараются дольше эксплуатировать уже имеющийся транспорт и откладывать его замену, когда это возможно. И в завершении выпуска одежда и обувь стали главной категорией покупок по кредитной карте, о которых россияне впоследствии пожалели. Их назвали 24% участников опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. На втором месте оказались электроника и бытовая техника, их выбрал 21% респондентов, о расходах на развлечения и досуг пожалели 16%, о приобретении товаров для дома 13%, еще 10% назвали рестораны и доставку еды, 7% косметику и средства ухода, 5% путешествия, 4% спортивные товары. Главной причиной разочарования стала итоговая стоимость покупки с учетом погашения долга по кредитной карте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Реклама на УФМ. Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф. Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции UFM представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: УФМ. УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
1: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8 918 08 07 3 единицы, 8 918 08 07 3 единицы. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99, 8 938 510 75 99.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Рекламно на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только короче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
1: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
5: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
4: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет. Если нет искры...

радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

создавая себе идеал красоты, в ощущение полета, тепла, высоты. Если соединить, получаешься ты. Закрывая глаза, вижу сны про тебя, и причина ясна, ты виною одна, что неделю уже я не похож на себя.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

прошло сколько лет, ой, я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?